0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Вышеградская группа жива и продолжает свою деятельность. Об этом заявил в среду президент Словакии Петер Пеллегрини по случаю открытия председательства Словакии в Вышеградской группе. По его словам, она важна не только как сентиментальное воспоминание, но и как инструмент, позволяющий Центральной Европе обозначить свои интересы. Президент считает, что заявления о прекращении существования В-4 были всего лишь выдачей желаемого за действительное некоторых политиков, не уважающих реальность. Союз стран Вышеградской группы не закончился. Он снова здесь и должен с гордостью сдержать свое слово. Да, он прошел через испытания, разногласия и периоды, когда сотрудничество было некомфортным. Но именно тогда становится ясно, имеет ли эта политическая группировка реальную ценность, заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Правительство Словакии на посту председательства в Вышеградской группе будет действовать согласно международному праву и принципу невмешательства во внутренние дела других стран, а также уважение к пути, который другие страны выбирают для управления своими внутренними делами. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо по случаю открытия словацкого председательства в Вышеградской группе. По его словам, страны В4 заинтересованы в том, чтобы вновь стать сильной региональной группировкой. Фицо подчеркнул, что приоритетом словацкого председательства является также вопрос мира. Правительство подписало 2 контракта с алюминиевым заводом «Словальцо». Это подтверждает возобновление производства в городе Жиар над Гроном. Производство алюминия там было прекращено в 2022 году. Его возобновление запланировано на конец лета. Цель правительства – снизить производственные расходы завода, чтобы его работа была экономически выгодной. Контракты в первую очередь поддерживает управление завода в городе Жиар над Гроном. Европейский Союз, похоже, утратил интерес к поддержке мирного диалога между Россией и Украиной, продолжая при этом финансировать и поддерживать эту страну. В результате этих 2 факторов ЕС рискует превратиться из потенциального миротворца в одну из сторон конфликта. Об этом заявил первый словацкий еврокомиссар Ян Фигель в эфире телеканала ТАСР. По его словам, одним из предварительных условий для любого нового соглашения и урегулирования спора является диалог с Россией. Однако, по его мнению, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, похоже, не заинтересована в таком диалоге. Когда председатель Европейского совета Кошта заявил, что следует хотя бы попытаться создать канал связи между Москвой и ЕС, он подвергся резкой критике со стороны Брюсселя, а также Берлина и Парижа, заявил Ян Фигель. Правительство Словакии одобрило зонирование 4 национальных парков. Министры нашли компромисс между охраной природы и правами собственности. Несмотря на ряд изменений, эксперты предупреждают, что эти предложения вызовут споры в обществе. По данным оппозиции, 453 миллиона евро из плана восстановления по-прежнему находятся под угрозой. Официальный объем помощи Словацкой Республике в целях развития в 2025 году достиг почти 180 миллионов евро. Почти половина средств, выделенных на поддержку развития, была направлена в европейские страны. При этом Украина получила больше всего гуманитарной помощи.
0: Тема дня.
1: Конкурентоспособность, расширение ЕС, отраслевое сотрудничество и активная межличностная составляющая – 4 столпа словацкого председательства в региональной группе Вышеградской четверки. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной встрече послов Словакии в Министерстве иностранных дел в Братиславе. Словакия уже в 7-й раз принимает председательство в В-4. Это происходит в период растущей неопределенности, когда перед Европой стоят вызовы, которые коренным образом меняют международную обстановку. Сотрудничество в рамках Вышеградской четверки строится на прагматизме, на том, что нас объединяет, на общих интересах и на том, чего мы могли достичь вместе, сказал глава словацкой дипломатии. Он признал, что страны Вышеградской группы не придерживаются одинаковых взглядов по отдельным вопросам, но уважают друг друга. Он подчеркнул, что существует прочная основа для будущего сотрудничества. Юрай Бланар напомнил, что В-четверка была, так сказать, заблокирована из-за разногласий между Венгрией и Польшей. Если у нас есть разные мнения, мы не обсуждаем их, если мы не можем совместно разрешить эти разногласия, уточнил министр, добавив, что существует договоренность о координации действий премьер-министров стран Вышеградской четверки перед заседаниями Европейского совета. Одной из основных тем, связанных с конкурентоспособностью Европы, является обеспечение надежных и устойчивых поставок критически важного сырья. Словацкое председательство будет поддерживать открытый диалог по обеспечению доступных энергоносителей. Мы будем содействовать координации в области развития энергетической инфраструктуры, подчеркнул Юрай Бланар. Обсуждения также будут сосредоточены на возможностях использования, например, польских терминалов СПГ, которые могут способствовать диверсификации поставок газа в странах Вышеградской группы. Словацкое председательство также сосредоточится на координации в усилиях по пересмотру климатической политики ЕС, в частности, системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Важной частью повышения конкурентоспособности также станет многолетняя финансовая программа ЕС на 2028-34 годы, автомобильная промышленность и общая сельскохозяйственная политика. Расширение призвано укрепить ЕС, а не ослабить его. Политика расширения также призвана способствовать стабильности, миру, процветанию и безопасности, подчеркнул министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батю-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио «Словакия International».

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батьо Варгой.
1: Viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že pomôže tvoriť pravidlá.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта, чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, самозрежно, же поможет взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план подстатно ширше и комплекснейший.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрежно, тем же это новая тема, так каждая школа сама с неким способом с ним виспорядать, а мусит.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батьо Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Мыслим си, что затял мы доказали держать крок с добой.
2: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
0: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
1: Это так. Умелая интеллигенция жала, либо на счастье, либо как-то поведать.
2: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
0: Утверждает советник министра образования Радослав Батьо Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа Alif Academy разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучка, на сегодняшний день уже выпускник школы, и

0: Дисциплинарная комиссия.
1: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс. Я бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель — навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель — изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
2: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
3: Мислим си же добре, кое тому же вела школу.
1: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было 7 и 1 учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
2: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
0: Это помогло и самотным выучающим самяко зориентировать в теме, как тогда ту AI поуживать.
1: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем сравнить ее с нашей собственной работой.
2: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.
4: Я стала научим.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как вы могли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Ментория – это незисковая организация, занимается развитием учителей.
3: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
2: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях.
3: Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике, я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
2: Одна и то же вас тренирует в том, как лучше разговаривать со студентством.
3: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции «Наставника в кармане», которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
3: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь, и они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный «Ментория» инструмент требует постоянного совершенствования.
4: Áno, tento produkt ďalej rozvíjame, vidíme aj na tých potrebách tých našich učiteľov, učiteľstva.
2: Мы продолжаем разработку этого продукта. Учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
1: Наставник Кармани помогает учителям по всей Словакии, не только в Братиславском крае. При этом Вера Ласакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
4: Мы впособим по целому Словенску, поуживаю то в разных частях Словенска.
2: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора Ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и всем хорошего лета, друзья. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Вышеградская группа «Живай» продолжает свою деятельность. Об этом заявил в среду президент Словакии Петер Пеллегрини по случаю открытия председательства Словакии в Вышеградской группе. По его словам, она важна не только как сентиментальное воспоминание, но и как инструмент, позволяющий Центральной Европе обозначить свои интересы. Президент считает, что заявления о прекращении существования В4 были всего лишь выдачей желаемого за действительное некоторых политиков, не уважающих реальность. Союз стран Вышеградской группы не закончился. Он снова здесь и должен с гордостью сдержать свое слово. Да, он прошел через испытания, разногласия и периоды, когда сотрудничество было некомфортным. Но именно тогда становится ясно, имеет ли эта политическая группировка реальную ценность, заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Правительство Словакии на посту председательства в Вышеградской группе будет действовать согласно международному праву и принципу невмешательства во внутренние дела других стран, а также уважение к пути, который другие страны выбирают для управления своими внутренними делами. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо по случаю открытия словацкого председательства в Вышеградской группе. По его словам, страны В4 заинтересованы в том, чтобы вновь стать сильной региональной группировкой. Фицо подчеркнул, что приоритетом словацкого председательства является также вопрос мира. Правительство подписало 2 контракта с алюминиевым заводом «Словальцо». Это подтверждает возобновление производства в городе Жиарнат-Гроном. Производство алюминия там было прекращено в 2022 году. Его возобновление запланировано на конец лета. Цель правительства – снизить производственные расходы завода, чтобы его работа была экономически выгодной. Контракты, в первую очередь, поддерживает управление завода в городе Жиарнат-Гроном. Европейский Союз, похоже, утратил интерес к поддержке мирного диалога между Россией и Украиной, продолжая при этом финансировать и поддерживать эту страну. В результате этих 2 факторов ЕС рискует превратиться из потенциального миротворца в одну из сторон конфликта. Об этом заявил первый словацкий еврокомиссар Ян Фигель в эфире телеканала ТАСР. По его словам, одним из предварительных условий для любого нового соглашения и урегулирования спора является диалог с Россией. Однако, по его мнению, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, похоже, не заинтересована в таком диалоге. Когда председатель Европейского совета Кошта заявил, что следует хотя бы попытаться создать канал связи между Москвой и ЕС, он подвергся резкой критике со стороны Брюсселя, а также Берлина и Парижа, заявил Ян Фигель. Правительство Словакии одобрило зонирование 4 национальных парков. Министры нашли компромисс между охраной природы и правами собственности. Несмотря на ряд изменений, эксперты предупреждают, что эти предложения вызовут споры в обществе. По данным оппозиции, 453 миллиона евро из плана восстановления по-прежнему находятся под угрозой. Официальный объем помощи Словацкой Республике в целях развития в 2025 году достиг почти 180 миллионов евро. Почти половина средств, выделенных на поддержку развития, была направлена в европейские страны. При этом Украина получила больше всего гуманитарной помощи.
0: Тема дня.
1: Конкурентоспособность, расширение ЕС, отраслевое сотрудничество и активная межличностная составляющая – 4 столпа словацкого председательства в региональной группе Вышеградской четверки. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной встрече послов Словакии в Министерстве иностранных дел в Братиславе. Словакия уже в 7-й раз принимает председательство в В4. Это происходит в период растущей неопределенности, когда перед Европой стоят вызовы, которые коренным образом меняют международную обстановку. Сотрудничество в рамках Вышеградской четверки строится на прагматизме, на том, что нас объединяет, на общих интересах и на том, чего мы могли достичь вместе, сказал глава словацкой дипломатии. Он признал, что страны Вышеградской группы не придерживаются одинаковых взглядов по отдельным вопросам, но уважают друг друга. Он подчеркнул, что существует прочная основа для будущего сотрудничества. Юрай Бланар напомнил, что В-четверка была, так сказать, заблокирована из-за разногласий между Венгрией и Польшей. Если у нас есть разные мнения, мы не обсуждаем их, если мы не можем совместно разрешить эти разногласия, уточнил министр, добавив, что существует договоренность о координации действий премьер-министров стран Вышеградской четверки перед заседаниями Европейского совета. Одной из основных тем, связанных с конкурентоспособностью Европы, является обеспечение надежных и устойчивых поставок критически важного сырья. Словацкое председательство будет поддерживать открытый диалог по обеспечению доступных энергоносителей. Мы будем содействовать координации в области развития энергетической инфраструктуры, подчеркнул Юрай Бланар. Обсуждения также будут сосредоточены на возможностях использования, например, польских терминалов СПГ, которые могут способствовать диверсификации поставок газа в странах Вышеградской группы. Словацкое председательство также сосредоточится на координации в усилиях по пересмотру климатической политики ЕС, в частности, системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Важной частью повышения конкурентоспособности также станет многолетняя финансовая программа ЕС на 2028-34 годы, автомобильная промышленность и общая сельскохозяйственная политика. Расширение призвано укрепить ЕС, а не ослабить его. Политика расширения также призвана способствовать стабильности, миру, процветанию и безопасности, подчеркнул министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батю-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия International.

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батю Варгой.
1: Вярцарими способами, тен первый есть, же поможет творить правила.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта. Чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, самозрямя же поможет взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план достаточно ширше и комплекснейший.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрямо, тем же это новая тема, так каждая школа сама мусит неким способом с ним виспорядать.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство, мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батю Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Мыслим си, же затял сме доказали держать крок с добоу.
2: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
0: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
1: Это так. Умелая интеллигенция жала, либо на счастье, либо как-то поведать.
2: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
0: Утверждает советник министра образования Радослав Батю Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа Alif Academy разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Маты Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе.
4: Для меня, если можно так как уже особенный прибег поведать, сделать, так для меня это был большой сенс.
3: Попасть туда было для меня большой мечтой еще 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
0: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс.

0: Уже вела школу. Иди с мэром, же AI чисто
1: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было семеро и один учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
2: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
3: Это помогло и самотным выучающим самяко зориентировать в теме, как тогда ту AI использовать.
1: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем сравнить ее с нашей собственной работой.
2: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.

0: Радио Словакия International.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как помогли слышать в предыдущей части

0: программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
1: Ментория – это незисковая организация, занимается развитием учителей.
2: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
0: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
1: В
2: сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях. Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике я лучше справляюсь с ситуацией.
0: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
1: Одна и то же вас тренирует в том, как лучше разговаривать со студентством.
2: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции наставника в кармане, которыми может пользоваться учитель.
0: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
2: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь. И они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
0: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный «Ментория» инструмент требует постоянного совершенствования.
1: Этот продукт далее развиваем, видим и на тех потребах тех наших учителей, учительства.
2: Мы продолжаем разработку этого продукта, учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
0: Наставник в кармане помогает учителям по всей Словакии, не только в Братиславском крае. При этом Вера Ласакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
1: Мы пособим по целому Словенску, поуживают в разных частях Словенска.
2: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
0: По словам директора Ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаю вам всего доброго и всем хорошего лета, друзья. Услышимся!

0: sa nechávam unášať prírodou.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Вышеградская группа жива и продолжает свою деятельность. Об этом заявил в среду президент Словакии Петер Пеллегрини по случаю открытия председательства Словакии в Вышеградской группе. По его словам, она важна не только как сентиментальное воспоминание, но и как инструмент, позволяющий Центральной Европе обозначить свои интересы. Президент считает, что заявления о прекращении существования В-4 были всего лишь выдачей желаемого за действительное некоторых политиков, не уважающих реальность. Союз стран Вышеградской группы не закончился. Он снова здесь и должен с гордостью сдержать свое слово. Да, он прошел через испытания, разногласия и периоды, когда сотрудничество было некомфортным. Но именно тогда становится ясно, имеет ли эта политическая группировка реальную ценность, заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Правительство Словакии на посту председательства в Вышеградской группе будет действовать согласно международному праву и принципу невмешательства во внутренние дела других стран, а также уважение к пути, который другие страны выбирают для управления своими внутренними делами. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо по случаю открытия словацкого председательства в Вышеградской группе. По его словам, страны В-4 заинтересованы в том, чтобы вновь стать сильной региональной группировкой. Фицо подчеркнул, что приоритетом словацкого председательства является также вопрос мира. Правительство подписало 2 контракта с алюминиевым заводом «Словальцо». Это подтверждает возобновление производства в городе Жиар над Гроном. Производство алюминия там было прекращено в 2022 году. Его возобновление запланировано на конец лета. Цель правительства – снизить производственные расходы завода, чтобы его работа была экономически выгодной. Контракты в первую очередь поддерживает управление завода в городе Жиар над Гроном. Европейский Союз, похоже, утратил интерес к поддержке мирного диалога между Россией и Украиной, продолжая при этом финансировать и поддерживать эту страну. В результате этих 2 факторов ЕС рискует превратиться из потенциального миротворца в одну из сторон конфликта. Об этом заявил первый словацкий еврокомиссар Ян Фигель в эфире телеканала ТАСР. По его словам, одним из предварительных условий для любого нового соглашения и урегулирования спора является диалог с Россией. Однако, по его мнению, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, похоже, не заинтересована в таком диалоге. Когда председатель Европейского совета Кошта заявил, что следует хотя бы попытаться создать канал связи между Москвой и ЕС, он подвергся резкой критике со стороны Брюсселя, а также Берлина и Парижа, заявил Ян Фигель. Правительство Словакии одобрило зонирование 4 национальных парков. Министры нашли компромисс между охраной природы и правами собственности. Несмотря на ряд изменений, эксперты предупреждают, что эти предложения вызовут споры в обществе. По данным оппозиции, 453 миллиона евро из плана восстановления по-прежнему находятся под угрозой. Официальный объем помощи Словацкой Республике в целях развития в 2025 году достиг почти 180 миллионов евро. Почти половина средств, выделенных на поддержку развития, была направлена в европейские страны. При этом Украина получила больше всего гуманитарной помощи.
1: Тема дня.
2: Конкурентоспособность, расширение ЕС, отраслевое сотрудничество и активная межличностная составляющая – 4 столпа словацкого председательства в региональной группе Вышеградской четверки. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной встрече послов Словакии в Министерстве иностранных дел в Братиславе. Словакия уже в 7-й раз принимает председательство в В-4. Это происходит в период растущей неопределенности, когда перед Европой стоят вызовы, которые коренным образом меняют международную обстановку. Сотрудничество в рамках Вышеградской четверки строится на прагматизме, на том, что нас объединяет, на общих интересах и на том, чего мы могли достичь вместе, сказал глава словацкой дипломатии. Он признал, что страны Вышеградской группы не придерживаются одинаковых взглядов по отдельным вопросам, но уважают друг друга. Он подчеркнул, что существует прочная основа для будущего сотрудничества. Юрай Бланар напомнил, что В-четверка была, так сказать, заблокирована из-за разногласий между Венгрией и Польшей. Если у нас есть разные мнения, мы не обсуждаем их, если мы не можем совместно разрешить эти разногласия, уточнил министр, добавив, что существует договоренность о координации действий премьер-министров стран Вышеградской четверки перед заседаниями Европейского совета. Одной из основных тем, связанных с конкурентоспособностью Европы, является обеспечение надежных и устойчивых поставок критически важного сырья. Словацкое председательство будет поддерживать открытый диалог по обеспечению доступных энергоносителей. Мы будем содействовать координации в области развития энергетической инфраструктуры, подчеркнул Юрай Бланар. Обсуждения также будут сосредоточены на возможностях использования, например, польских терминалов СПГ, которые могут способствовать диверсификации поставок газа в странах Вышеградской группы. Словацкое председательство также сосредоточится на координации в усилиях по пересмотру климатической политики ЕС, в частности, системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Важной частью повышения конкурентоспособности также станет многолетняя финансовая программа ЕС на 2028-34 годы, автомобильная промышленность и общая сельскохозяйственная политика. Расширение призвано укрепить ЕС, а не ослабить его. Политика расширения также призвана способствовать стабильности, миру, процветанию и безопасности, подчеркнул министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар.
3: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батя-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
1: Радио Словакия International.

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батьо Варгой.
1: Viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že pomôže tvoriť pravidlá.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта, чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, самозрежно, же поможет взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план подстатно ширше и комплекснейший.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрежно, тем же это новая тема, так каждая школа сама с неким способом с ним виспорядать, а мусит.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые ей больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батьо Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Мыслим си, что затял мы доказали держать крок с добой.
2: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
0: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
1: Это так. Умелая интеллигенция, жаль, или на счастье, или как-то поведать.
2: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
0: Утверждает советник министра образования Радослав Батьо Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа Alif Academy разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Маты Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе. Попасть туда было для меня большой мечтой еще 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
0: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс. Я бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель — навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель — изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
0: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
3: Думаю,
4: что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было 7 и 1 учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
0: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
5: Это помогло и самотным выучающим самяко зориентировать в теме, ако тогда ту AI поуживать.
4: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах

0: Радио Словакия International.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как помогли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Ментория – это незисковая организация, занимается развитием учителей.
3: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
2: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях. Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной,

0: персоной, первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Лосаковый инструмент называется «ментор» или же «наставник в кармане» и обладает рядом функций.
2: Одна и то же вас тренирует в том, как лучше разговаривать со студентством.
0: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции наставника в кармане, которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Лосакова, ментория существует уже 13 лет, а инструмент «наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
0: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь, и они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный менторий инструмент требует постоянного совершенствования.
2: Этот продукт далее развиваем, видим и на тех потребах тех наших учителей, учительства.
0: Мы продолжаем разработку этого продукта, учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
1: Наставник в кармане помогает учителям по всей Словакии, не только в Братиславском крае. При этом Вера Лосакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
2: Мы впособим по целому Словенску, поуживаю то в разных частях Словенска.
0: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Лосакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаю вам всего доброго и всем хорошего лета, друзья. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Вышеградская группа жива и продолжает свою деятельность. Об этом заявил в среду президент Словакии Петер Пеллегрини по случаю открытия председательства Словакии в Вышеградской группе. По его словам, она важна не только как сентиментальное воспоминание, но и как инструмент, позволяющий Центральной Европе обозначить свои интересы. Президент считает, что заявления о прекращении существования В-4 были всего лишь выдачей желаемого за действительное некоторых политиков, не уважающих реальность. Союз стран Вышеградской группы не закончился. Он снова здесь и должен с гордостью сдержать свое слово. Да, он прошел через испытания, разногласия и периоды, когда сотрудничество было некомфортным. Но именно тогда становится ясно, имеет ли эта политическая группировка реальную ценность, заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Правительство Словакии на посту председательства в Вышеградской группе будет действовать согласно международному праву и принципу невмешательства во внутренние дела других стран, а также уважение к пути, который другие страны выбирают для управления своими внутренними делами. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо по случаю открытия словацкого председательства в Вышеградской группе. По его словам, страны В-4 заинтересованы в том, чтобы вновь стать сильной региональной группировкой. Фицо подчеркнул, что приоритетом словацкого председательства является также вопрос мира. Правительство подписало 2 контракта с алюминиевым заводом «Словальцо». Это подтверждает возобновление производства в городе Жиар над Гроном. Производство алюминия там было прекращено в 2022 году. Его возобновление запланировано на конец лета. Цель правительства – снизить производственные расходы завода, чтобы его работа была экономически выгодной. Контракты в первую очередь поддерживает управление завода в городе Жиар над Гроном. Европейский Союз, похоже, утратил интерес к поддержке мирного диалога между Россией и Украиной, продолжая при этом финансировать и поддерживать эту страну. В результате этих 2 факторов ЕС рискует превратиться из потенциального миротворца в одну из сторон конфликта. Об этом заявил первый словацкий еврокомиссар Ян Фигель в эфире телеканала ТАСР. По его словам, одним из предварительных условий для любого нового соглашения и урегулирования спора является диалог с Россией. Однако, по его мнению, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, похоже, не заинтересована в таком диалоге. Когда председатель Европейского совета Кошта заявил, что следует хотя бы попытаться создать канал связи между Москвой и ЕС, он подвергся резкой критике со стороны Брюсселя, а также Берлина и Парижа, заявил Ян Фигель. Правительство Словакии одобрило зонирование 4 национальных парков. Министры нашли компромисс между охраной природы и правами собственности. Несмотря на ряд изменений, эксперты предупреждают, что эти предложения вызовут споры в обществе. По данным оппозиции, 453 миллиона евро из плана восстановления по-прежнему находятся под угрозой. Официальный объем помощи Словацкой Республике в целях развития в 2025 году достиг почти 180 миллионов евро. Почти половина средств, выделенных на поддержку развития, была направлена в европейские страны. При этом Украина получила больше всего гуманитарной помощи.
0: Тема дня.
1: Конкурентоспособность, расширение ЕС, отраслевое сотрудничество и активная межличностная составляющая – 4 столпа словацкого председательства в региональной группе Вышеградской четверки. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной встрече послов Словакии в Министерстве иностранных дел в Братиславе. Словакия уже в 7-й раз принимает председательство в В-4. Это происходит в период растущей неопределенности, когда перед Европой стоят вызовы, которые коренным образом меняют международную обстановку. Сотрудничество в рамках Вышеградской четверки строится на прагматизме, на том, что нас объединяет, на общих интересах и на том, чего мы могли достичь вместе, сказал глава словацкой дипломатии. Он признал, что страны Вышеградской группы не придерживаются одинаковых взглядов по отдельным вопросам, но уважают друг друга. Он подчеркнул, что существует прочная основа для будущего сотрудничества. Юрай Бланар напомнил, что В-четверка была, так сказать, заблокирована из-за разногласий между Венгрией и Польшей. Если у нас есть разные мнения, мы не обсуждаем их, если мы не можем совместно разрешить эти разногласия, уточнил министр, добавив, что существует договоренность о координации действий премьер-министров стран Вышеградской четверки перед заседаниями Европейского совета. Одной из основных тем, связанных с конкурентоспособностью Европы, является обеспечение надежных и устойчивых поставок критически важного сырья. Словацкое председательство будет поддерживать открытый диалог по обеспечению доступных энергоносителей. Мы будем содействовать координации в области развития энергетической инфраструктуры, подчеркнул Юрай Бланар. Обсуждения также будут сосредоточены на возможностях использования, например, польских терминалов СПГ, которые могут способствовать диверсификации поставок газа в странах Вышеградской группы. Словацкое председательство также сосредоточится на координации в усилиях по пересмотру климатической политики ЕС, в частности, системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Важной частью повышения конкурентоспособности также станет многолетняя финансовая программа ЕС на 2028-34 годы, автомобильная промышленность и общая сельскохозяйственная политика. Расширение призвано укрепить ЕС, а не ослабить его. Политика расширения также призвана способствовать стабильности, миру, процветанию и безопасности, подчеркнул министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батю-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия International.

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батю Варгой.
1: Viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že pomôže tvoriť pravidlá.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта. Чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, самозрямо же поможет взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план достаточно ширше и комплекснейший.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрямо, тем, что это новая тема, так каждая школа сама неким способом с ним виспорядать.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство, мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батю Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Мыслим си, что затял мы доказали держать крок с добой.
2: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
0: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
1: Это так. Умелая интеллигенция, жаль, або на счастье, або каколек поведет.
2: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
0: Утверждает советник министра образования Радослав Батю Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа Alif Academy разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Маты Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе.
4: Для меня, если можно так как уже особенный прибег поведать, сделать, так для меня это был великий сенс.
3: Попасть туда было для меня большой мечтой еще 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
0: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс. Я бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель — навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель — изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
0: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
4: Мислим си же добре, кое тому же вела школу.
3: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было 7 и 1 учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
0: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
5: Это помогло и самотным выучающим себя ориентировать в теме, как эту AI использовать.
3: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем сравнить ее с нашей собственной работой.
0: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.

0: Радио Словакия International.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как помогли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Ментория – это незрительная организация, занимается развитием учителей.
3: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
2: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях.
3: Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике, я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
2: Одна и то, что вас тренирует в том, как лучше разговаривать со студентством.
3: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции наставника в кармане, которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
2: Маме спетну везбу, некоторые учителя нам коммуникуют уже.
3: Мы получаем

0: отзывы, преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь, и они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный Ментори инструмент требует постоянного совершенствования.
2: Ано, этот продукт далее развиваем, видим и на тех потребах тех наших учителей, учительства.
0: Мы продолжаем разработку этого продукта, учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
1: Наставник Кармани помогает учителям по всей Словакии, не только в Братиславском крае. При этом Вера Ласакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
2: Мы способим по целом Словенску, поуживают в разных частях Словенска.
0: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора Ментори, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и всем хорошего лета, друзья. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Седьмого июля президент Петер Пеллегрини посетит Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса. Лидеры стран-членов и партнеров альянса обсудят вопросы будущего евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала и дальнейшие направления совместного сотрудничества, проанализируют выполнение целей, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге, наращивание инвестиций в оборону и оборонную промышленность, а также ситуацию на Украине. Более 4 миллионов граждан Словацкой Республики имеют право принять участие в референдуме, который состоится 4 июля. В ходе референдума избирателям предстоит решить два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для премьер-министра Роберта Фица и поддерживают ли они восстановление управления специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Инициатором петиции о проведении референдума выступила непредставленная в парламенте партия «Демократы». Рост объемов торговли, инвестиций, научных исследований и инноваций между Словацкой Республикой и Швейцарской Конфедерацией открывает новые возможности для деловой среды, науки и современных технологий в обеих странах, отметил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, принявший в четверг чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Словакии Петера Нельсона в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Швейцария входит в число 20 основных торговых партнеров Словацкой Республики. Словацкая Республика заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Болгарией и укреплении сотрудничества по вопросам экономической, культурной и европейской повестки дня, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, принявший нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгария в Словакии Снежану Йовул Димитрову в связи с началом ее дипломатической миссии в нашей стране. Сильная жара и засуха негативно скажутся на общих результатах сбора нынешнего урожая. Однако на данном этапе делать детальные выводы преждевременно, поскольку уборочная кампания, по сути, только начинается, заявил премьер-министр Роберт Фица во время посещения сельскохозяйственных угодий в районе города Сенец. Он также отметил, что региональные различия будут весьма существенными. В этом году уборочная кампания началась очень рано, уже 10 июня в районе Комарно. Однако в дальнейшем она продвигается медленно. Причинами этого являются погодные условия и неравномерная влажность зерна. 5 июля на территории замка Девин пройдут государственные торжества по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия с участием высших должностных лиц Словакии. Это будет официальное государственное мероприятие. Широкая общественность сможет посмотреть трансляцию по словацкому телевидению, а также на официальных страницах в социальных сетях канцелярии правительства Словацкой Республики. В среду в возрасте 65 лет скончался поэт-песенник, менеджер, продюсер и публицист Мартин Сарваш. Словацкая публика знала его как популярного автора текстов песен, написавшего легендарные хиты для группы «Дублатанка». 2 июля министр культуры Мартина Шимковичева провела рабочий обед с аккредитованными в Словакии послами. Мероприятие прошло в Высоких Татрах по случаю 71-го фольклорного фестиваля «Виходна». Встреча стала продолжением прошлогодней инициативы и подтвердила стремление сделать это мероприятие традицией, связывающей культурную дипломатию с представлением словацкого культурного наследия.
0: Тема дня.
2: Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар сегодня, 3 июля, примет участие в церемонии вручения наград, приуроченной ко Дню словаков, проживающих за рубежом. Мероприятие состоится в помещениях Комитета по иностранным делам Национального совета Словацкой Республики в Братиславском граде. День словаков, проживающих за рубежом, который ежегодно отмечается в Словацкой Республике 5 июля, это выражение уважения и признательности нашим соотечественникам во всем мире за их вклад в сохранение словацкого языка, культуры и национальной идентичности, а также в укрепление связи между Словацкой Республикой и странами их проживания, пояснил глава словацкого МИД. В ходе торжественной церемонии будут вручены награды от Министерства иностранных и европейских дел, Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, и Фонда «Национальный мемориал словацкой эмиграции». Всего награды получат 8 человек из Словакии и других стран. День словаков, проживающих за рубежом, символически совпадает с государственным праздником Днем святых Кирилла и Мефодия и отмечается с момента образования Словацкой республики в 1993 году. 5 июля 2000 года в центре Братиславского парка имени Янка Краля был установлен монумент весом 4,5 тонны, выполненный из красного мрамора с карьера Тардош, подарок от соотечественников из Венгрии. С того момента этот краеугольный камень будущего мемориала, посвященного словацкой эмиграции и словакам, проживающим за рубежом, стал местом чествования соотечественников, живущих за пределами Словакии. Дагмар Репчикова, глава управления по делам словаков, проживающих за рубежом, отметила по случаю предстоящего праздника, что он служит символическим мостом, соединяющим словаков всего мира с их родиной. Это возможность выразить благодарность всем соотечественникам, которые своим трудом, талантом и повседневными усилиями прославляют Словакию на мировой арене, сохраняя при этом живую связь со своими корнями. Мне приятно, что мы вновь встретимся в Братиславе по этому случаю и вместе отметим значимость нашего сообщества соотечественников, проживающих во всем мире, заявила она. Памятная церемония состоится в воскресенье 5 июля, как и каждый год, вновь в самом сердце Братиславского парка имени Янка Краля. Символическое возложение цветов станет данью памяти всем тем, кто покинул Словакию, но сохранил свой язык, культуру и чувство принадлежности к словацкой нации.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов. О чем вы можете узнать далее? В нашем первом сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим вам нового тренера футбольного клуба «Слован Братислава» Яя Туре, легенда мирового футбола. Его контракт со самым известным футбольным клубом Словакии оказался настоящей сенсацией не только для отечественных, но и для мировых СМИ. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Радио Словакия International.
3: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
1: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
4: Наш проект, в подстате, мы начали творить пред 5 рокми.
3: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнения людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают, а отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
1: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
3: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
1: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
4: Таким первопочатком то выбору тех объектов.
3: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
1: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
3: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие «памятник» — это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
1: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
3: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
1: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
4: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
3: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
1: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
3: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
1: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
3: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
1: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
4: Книжка обсахуе наузай при каждом из этих объектов прибеги тих майтелу, тих справцов.
3: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
1: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
4: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
3: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
1: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
3: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством. А самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
1: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Мудре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
4: Это был тоже интересный прибег.
3: Церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
4: А подарилось им там справить очень винимочный налез, нашли романские мальбы.
3: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
1: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.

Дорогие слушатели, не каждый день такие авторитетные зарубежные СМИ, как, например, Sky Sports или The Sun, пишут о футбольном клубе «Слован Братислава». На самом деле такое случается крайне редко. Однако недавняя новость настолько интересна и нестандартна, что о ней рассказывает практически весь мир. Яя Туре стал новым тренером братиславского «Слована», подписав с клубом 3-летний контракт. Его тренерская карьера еще только начинается, но как игрок он был великолепен. За 3 года в Барселоне и 8 лет в Манчестер-Сити этот ивуарийский полузащитник был одним из лучших футболистов мира на своей позиции. И именно это делает его отличным маркетинговым ходом для «Слована». С другой стороны, не стоит забывать, что Яя Туре никогда не работал главным тренером на взрослом уровне. А в «Словане» уже знают, как непросто бывает совладать с группой индивидуально сильных игроков. Даже такому строгому и авторитетному специалисту, как Владимир Вайс, потребовалось несколько месяцев.

0: денег. Он успешный футболист и состоявшийся человек, добившийся в жизни многого. Так что заработок не был его главной мотивацией. Его привлекало то, что наши взгляды совпадают, и у нас есть общий проект. Именно этот проект стал решающим фактором, убедившим его сегодня оказаться здесь, рядом со мной. Именно это важно. Его приход обусловлен не деньгами, а общим видением, общими целями и амбициями. Мы оба молоды, хотим работать и полны решимости. Мы настроены очень позитивно и нацелены на успех в предстоящем сезоне.
1: Для Туре это идеальная возможность доказать, что он способен справиться с давлением, неизбежным для главного тренера клуба, который не приемлет ничего, кроме побед и регулярного участия в Еврокубках. В этом ему может помочь опыт, полученный во время работы с Пепом Гвардиолой и Робертом Манчини, а также его собственная игровая карьера. Та была настолько интересна, что о ней вполне можно было бы снять художественный фильм. Он родился в городе Буаке, Кот-д'Ивуар, и начал серьезно заниматься футболом в академии клуба «Асек Мимозас» в Абиджане. Как он сам впоследствии вспоминал, в детстве у него не было денег даже на собственные бутсы, поэтому в течение 2 лет он тренировался и играл исключительно босиком, что, по его словам, и помогло ему развить ту великолепную технику и способность чувствовать мяч, которую он демонстрировал уже на взрослом уровне. Его трамплином в европейский футбол стал бельгийский клуб «Беверен», известный своим тщательным выбором африканских талантов. Поиграв за украинский «Металлург Донецк», греческий «Олимпиакос» и французский «Монако», в 2007 году он перешел в Барселону. Туре стал одним из ключевых игроков этого испанского клуба. Под руководством Пепа Гвардиолы в 2009 году он завоевал 6 трофеев за 1 год. Чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В финале Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед он вышел на позиции центрального защитника. Вынужденная мера, вызванная травмами и дисквалификациями ряда игроков основного состава, и продемонстрировал блестящую игру. Он не позволил атаке Юнайтед во главе с Уэйном Руни и Криштиану Роналду забить ни одного мяча. Перейдя в Манчестер Сити в 2010 году, Туре вышел на новый уровень мастерства. Главный тренер Роберто Манчини перевел его ближе к атаке, раскрыв тем самым его атакующий потенциал. Туре стал той движущей силой, которая превратила Сити из посредственного клуба в гегемона английского футбола. Прекрасно работала связка с его братом Коло, выступавшим на позиции центрального защитника. Самым запоминающимся в карьере Яе Туре стал сезон 2013-14 годов. Выступая на позиции центрального полузащитника, он забил 20 голов в премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, он записал на свой счет 9 результативных передач, а сама команда завоевала чемпионский титул. Туре завершил свою блестящую карьеру игрока в 2020 году, проведя перед этим непродолжительное время в греческом Олимпиакосе и китайском клубе. Кто-то может сказать, что тренерская карьера Туре пока не впечатляет. Прежде всего потому, что на взрослом уровне он работал исключительно в качестве ассистента. Впрочем, в Словакии есть свежий пример тренера, который долгое время был лишь помощником, а затем был полшага от того, чтобы вывести нашу национальную сборную в четвертьфинала чемпионата Европы, Франческо Кальцона. Так что для Туре это тоже может не стать проблемой. Его тренерская карьера началась в 2021 году в Украине, где он работал в Донецком Олимпике. Затем он переехал в Россию, где вошел в тренерский штаб клуба «Ахмат Грозный». В 2022 году он вернулся в Англию. Tottenham Hotspur назначил его главным тренером команды до 16 лет. Юные игроки Академии видели в нем достойный пример для подражания, а сам Туре впервые попробовал себя в роли главного тренера, делая упор на оснащенность технических приемов и тактическую дисциплину. Качество, которое он когда-то перенял в Барселоне. Стремление работать на взрослом уровне привело его в июне 2023 года в Бельгию, где он стал ассистентом главного тренера в клубе «Стандарт Льеж». Однако в конце того же года он получил предложение от своего бывшего наставника Манчини, возглавившего сборную Саудовской Аравии. Туре стал его помощником и получил международный опыт, работая бок о бок с тренером высочайшего класса. Тем не менее, словом Братислава, это его первый по-настоящему серьезный вызов в качестве главного тренера взрослой команды. Вот что он сказал по поводу своего прихода в Словакию.
2: Well, I've time to look at the scrutiny a bit the team and the clubs.
1: У меня было время получше узнать команду и клуб. Считаю, что в Словакии много сильных футбольных клубов с богатой историей. И я думаю, что 8 чемпионских титулов подряд, завоеванных Слованом, это достижение, которое дается нелегко. Для меня это отличный вызов. Мне очень нравится местный проект. Надеюсь, что добьюсь успеха и хорошо проявлю себя в Словане. Думаю, я сам смогу многому научиться у этих игроков и продолжить развитие. Честно говоря, мне не терпится начать. С нетерпением жду того, что принесет будущее. До конца прошлого сезона Слован возглавлял Владимир Вайс, покинув

Нашей команду ради работы со сборной Словакии. С тех пор Братиславский клуб проводил активный поиск нового тренера, уделяя особое внимание иностранным специалистам. Генеральный директор клуба Иван Кмотрик признал, что встречался с 5 тренерами, чьи кандидатуры рассматривались всерьез. Среди них были хорват Игор Бишчан, ранее выступавший за Ливерпуль и тренировавший Загребское «Динамо», украинец Сергей Ребров, недавно возглавлявший сборную Украины и до этого Киевское «Динамо» и венгерский Ференцварош Будапешт, ирландец Робби Кин, игравший за Тоттенхэм и тренировавший Ференцварош, и француз Валериен Исмаэль с опытом работы в Вольфсбурге, Бешикташе и Блэкберне. Однако Словен Братислава выбрал Туре. Чувствуется огромное желание и мотивация Яя Туре добиться успеха на тренерском поприще в братиславском Словене. Есть основания для оптимизма. Вполне вероятно, что это сотрудничество в итоге окажется успешным, а решение Словена – верным. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдулла Рут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам прекрасных летних выходных, друзья, и до новых встреч в эфире или традиционно на словацком языке «Pekný víkend a do počutia».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Седьмого июля президент Петер Пеллегрини посетит Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса. Лидеры стран-членов и партнеров альянса обсудят вопросы будущего евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала и дальнейшие направления совместного сотрудничества, проанализируют выполнение целей, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге, наращивание инвестиций в оборону и оборонную промышленность, а также ситуацию на Украине. Более 4 миллионов граждан Словацкой Республики имеют право принять участие в референдуме, который состоится 4 июля. В ходе референдума избирателям предстоит решить два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для премьер-министра Роберта Фица и поддерживают ли они восстановление управления специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Инициатором петиции о проведении референдума выступила непредставленная в парламенте партия «Демократы». Рост объемов торговли, инвестиций, научных исследований и инноваций между Словацкой Республикой и Швейцарской Конфедерацией открывает новые возможности для деловой среды, науки и современных технологий в обеих странах, отметил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, принявший в четверг чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Словакии Петера Нельсона в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Швейцария входит в число 20 основных торговых партнеров Словацкой Республики. Словацкая Республика заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Болгарией и укреплении сотрудничества по вопросам экономической, культурной и европейской повестки дня, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, принявший нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгария в Словакии Снежану Йову Димитрову в связи с началом ее дипломатической миссии в нашей стране. Сильная жара и засуха негативно скажутся на общих результатах сбора нынешнего урожая. Однако на данном этапе делать детальные выводы преждевременно, поскольку уборочная кампания, по сути, только начинается, заявил премьер-министр Роберт Фица во время посещения сельскохозяйственных угодий в районе города Сенец. Он также отметил, что региональные различия будут весьма существенными. В этом году уборочная кампания началась очень рано, уже 10 июня в районе Комарно. Однако в дальнейшем она продвигается медленно. Причинами этого являются погодные условия и неравномерная влажность зерна. 5 июля на территории замка Девин пройдут государственные торжества по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия с участием высших должностных лиц Словакии. Это будет официальное государственное мероприятие. Широкая общественность сможет посмотреть трансляцию по словацкому телевидению, а также на официальных страницах в социальных сетях канцелярии правительства Словацкой Республики. В среду в возрасте 65 лет скончался поэт-песенник, менеджер, продюсер и публицист Мартин Сарваш. Словацкая публика знала его как популярного автора текстов песен, написавшего легендарные хиты для группы «Тублатанка». 2 июля министр культуры Мартина Шимковичева провела рабочий обед с аккредитованными в Словакии послами. Мероприятие прошло в Высоких Татрах по случаю 71-го фольклорного фестиваля «Виходна». Встреча стала продолжением прошлогодней инициативы и подтвердила стремление сделать это мероприятие традицией, связывающей культурную дипломатию с представлением словацкого культурного наследия.
0: Тема дня.
2: Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар сегодня, 3 июля, примет участие в церемонии вручения наград, приуроченной ко Дню словаков, проживающих за рубежом. Мероприятие состоится в помещениях Комитета по иностранным делам Национального совета Словацкой Республики в Братиславском граде. День словаков, проживающих за рубежом, который ежегодно отмечается в Словацкой Республике 5 июля, это выражение уважения и признательности нашим соотечественникам во всем мире за их вклад в сохранение словацкого языка, культуры и национальной идентичности, а также в укрепление связи между Словацкой Республикой и странами их проживания, пояснил глава словацкого МИД. В ходе торжественной церемонии будут вручены награды от Министерства иностранных и европейских дел, Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, и Фонда «Национальный мемориал словацкой эмиграции». Всего награды получат 8 человек из Словакии и других стран. День словаков, проживающих за рубежом, символически совпадает с государственным праздником Днем святых Кирилла и Мефодия и отмечается с момента образования Словацкой республики в 1993 году. 5 июля 2000 года в центре Братиславского парка имени Янка Краля был установлен монумент весом 4,5 тонны, выполненный из красного мрамора с карьера Тардош, подарок от соотечественников из Венгрии. С того момента этот краеугольный камень будущего мемориала, посвященного словацкой эмиграции и словакам, проживающим за рубежом, стал местом чествования соотечественников, живущих за пределами Словакии. Дагмар Репчикова, глава управления по делам словаков, проживающих за рубежом, отметила по случаю предстоящего праздника, что он служит символическим мостом, соединяющим словаков всего мира с их родиной. Это возможность выразить благодарность всем соотечественникам, которые своим трудом, талантом и повседневными усилиями прославляют Словакию на мировой арене, сохраняя при этом живую связь со своими корнями. Мне приятно, что мы вновь встретимся в Братиславе по этому случаю и вместе отметим значимость нашего сообщества соотечественников, проживающих во всем мире, заявила она. Памятная церемония состоится в воскресенье 5 июля, как и каждый год, вновь в самом сердце Братиславского парка имени Янка Краля. Символическое возложение цветов станет данью памяти всем тем, кто покинул Словакию, но сохранил свой язык, культуру и чувство принадлежности к словацкой нации.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов. О чем вы можете узнать далее? В нашем первом сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации, проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим вам нового тренера футбольного клуба «Слован Братислава» Яя Туре, легенда мирового футбола. Его контракт со самым известным футбольным клубом Словакии оказался настоящей сенсацией не только для отечественных, но и для мировых СМИ. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Радио Словакия International.
3: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачем, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
1: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
4: Наш проект в подстате мы начали творить пред 5 рокми.
3: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. чудо и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
1: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
3: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
1: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
4: Таким первопочатком то выбору тех объектов.
3: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
1: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
3: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие «памятник» — это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
1: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
3: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
1: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
4: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
3: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горній Смоковце.
1: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы, с запада Словакии, на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
3: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
1: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
3: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
1: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
4: Книжка обсахуе наузай при каждом из тих объектов прибеги тих майтелов, тих справцов.
3: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
1: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
4: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
3: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
1: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
3: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
1: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
4: Но это был тоже заумный прибег.
3: Церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
4: А подарилось им там справить очень винимочный налез, нашли романские мальбы.
3: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
1: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.

0: Спорт. Дорогие слушатели, не каждый день такие авторитетные зарубежные СМИ, как, например, Sky Sports или The Sun, пишут о футбольном клубе «Слован Братислава». На самом деле такое случается крайне редко. Однако недавняя новость настолько интересна и нестандартна, что о ней рассказывает практически весь мир. Яя Туре стал новым тренером братиславского «Слована», подписав с клубом 3-летний контракт. Его тренерская карьера еще только начинается, но как игрок он был великолепен. За 3 года в Барселоне и 8 лет в Манчестер-Сити этот ивуарийский полузащитник был одним из лучших футболистов мира на своей позиции. И именно это делает его отличным маркетинговым ходом для «Слована». С другой стороны, не стоит забывать, что Яя Туре никогда не работал главным тренером на взрослом уровне. А в «Словане» уже знают, как непросто бывает совладать с группой индивидуально сильных игроков. Даже такому строгому и авторитетному специалисту, как Владимир Вайс, потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать доверие игроков и вывести команду на успешный путь. Разношерстный состав команды и незнакомая словацкая среда станут для Туре главными вызовами в самом известном клубе Словакии. Приход Яя Туре в «Слован» — это огромный шаг в неизвестность для обеих сторон. Для «Слована» это тренер, который привносит с собой невероятную харизму, связи в сфере мирового скаутинга, то есть поиска талантливых футболистов и менталитет абсолютного победителя. На пресс-конференции, посвященной приходу легенды мирового футбола на тренерский пост братиславского «Слована», выступил также генеральный директор клуба Иван Кмотрик.
1: Яя Туре приехал сюда не ради денег. Он успешный футболист и состоявшийся человек, добившийся в жизни многого. Так что заработок не был его главной мотивацией. Его привлекало то, что наши взгляды совпадают, и у нас есть общий проект. Именно этот проект стал решающим фактором, убедившим его сегодня оказаться здесь, рядом со мной. Именно это важно. Его приход обусловлен не деньгами, а общим видением, общими целями и амбициями. Мы оба молоды, хотим работать и полны решимости. Мы настроены очень позитивно и нацелены на успех в предстоящем сезоне.

0: Помам и помогло ему развить ту великолепную технику и способность чувствовать мяч, которую он демонстрировал уже на взрослом уровне. Его трамплином в европейский футбол стал бельгийский клуб «Беверен», известный своим тщательным выбором африканских талантов. Поиграв за украинский «Металлург Донецк», греческий «Олимпиакос» и французский «Монако», в 2007 году он перешел в Барселону. Туре стал одним из ключевых игроков этого испанского клуба. Под руководством Пепа Гвардиолы в 2009 году он завоевал 6 трофеев за один год. Чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В финале Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед он вышел на позиции центрального защитника. Вынужденная мера, вызванная травмами и дисквалификациями ряда игроков основного состава, и продемонстрировал блестящую игру. Он не позволил атаке Юнайтед во главе с Уэйном Руни и Криштиану Роналду забить ни одного мяча. Перейдя в Манчестер Сити в 2010 году, Туре вышел на новый уровень мастерства. Главный тренер Роберто Манчини перевел его ближе к атаке, раскрыв тем самым его атакующий потенциал. Туре стал той движущей силой, которая превратила Сити из посредственного клуба в гегемона английского футбола. Прекрасно работала связка с его братом Коло, выступавшим на позиции центрального защитника. Самым запоминающимся в карьере Яйе Туре стал сезон 2013-14 годов. Выступая на позиции центрального полузащитника, он забил 20 голов в премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, он записал на свой счет 9 результативных передач, а сама команда завоевала чемпионский титул. Туре завершил свою блестящую карьеру игрока в 2020 году, проведя перед этим непродолжительное время в греческом Олимпиакосе и китайском клубе. Кто-то может сказать, что тренерская карьера Туре пока не впечатляет. Прежде всего потому, что на взрослом уровне он работал исключительно в качестве ассистента. Впрочем, в Словакии есть свежий пример тренера, который долгое время был лишь помощником, а затем был полшага от того, чтобы вывести нашу национальную сборную в четвертьфинала чемпионата Европы, Франческо Кальцона. Так что для Туре это тоже может не стать проблемой. Его тренерская карьера началась в 2021 году в Украине, где он работал в Донецком Олимпике. Затем он переехал в Россию, где вошел в тренерский штаб клуба «Ахмат Грозный». В 2022 году он вернулся в Англию. Тоттенхэм Хотспур назначил его главным тренером команды до 16 лет. Юные игроки Академии видели в нем достойный пример для подражания, а сам Туре впервые попробовал себя в роли главного тренера, делая упор на оснащенность технических приемов и тактическую дисциплину. Качество, которое он когда-то перенял в Барселоне. Стремление работать на взрослом уровне привело его в июне 2023 года в Бельгию, где он стал ассистентом главного тренера в клубе «Стандарт Льеж». Однако в конце того же года он получил предложение от своего бывшего наставника Манчини, возглавившего сборную Саудовской Аравии. Туре стал его помощником и получил международный опыт, работая бок о бок с тренером высочайшего класса. Тем не менее, словом Братислава, это его первый по-настоящему серьезный вызов в качестве главного тренера взрослой команды. Вот что он сказал по поводу своего прихода в Словакию.
1: Well, I have time to look at the scrutiny a bit the team and the clubs.
0: У меня было время получше узнать команду и клуб. Считаю, что в Словакии много сильных футбольных клубов с богатой историей. И я думаю, что 8 чемпионских титулов подряд, завоеванных Слованом, это достижение, которое дается нелегко. Для меня это отличный вызов. Мне очень нравится местный проект. Надеюсь, что добьюсь успеха и хорошо проявлю себя в Словане. Думаю, я сам смогу многому научиться у этих игроков и продолжить развитие. Честно говоря, мне не терпится начать. С нетерпением жду того, что принесет будущее.
1: I can't wait because very exciting for the future.
0: До конца прошлого сезона Слован возглавлял Владимир Вайс, покинувший команду ради работы со сборной Словакии. С тех пор братиславский клуб проводил активный поиск нового тренера, уделяя особое внимание иностранным специалистам. Генеральный директор клуба Иван Кмотрик признал, что встречался с 5 тренерами, чьи кандидатуры рассматривались всерьез. Среди них были хорват Игор Бишчан, ранее выступавший за Ливерпуль и тренировавший Загребское «Динамо», украинец Сергей Ребров, недавно возглавлявший сборную Украины и до этого Киевское «Динамо» и венгерский Ференцварош Будапешт, ирландец Робби Кин, игравший за Тоттенхэм и тренировавший Ференцварош, и француз Валериен Исмаэль с опытом работы в Вольфсбурге, Бешикташе и Блэкберне. Однако Слован Братислава выбрал Туре. Чувствуется огромное желание и мотивация Яйе Туре добиться успеха на тренерском поприще в братиславском Словане. Есть основания для оптимизма. Вполне вероятно, что это сотрудничество в итоге окажется успешным, а решение Слована – верным. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам прекрасных летних выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Седьмого июля президент Петер Пеллегрини посетит Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса. Лидеры стран-членов и партнеров альянса обсудят вопросы будущего евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала и дальнейшие направления совместного сотрудничества, проанализируют выполнение целей, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге, наращивание инвестиций в оборону и оборонную промышленность, а также ситуацию на Украине. Более 4 миллионов граждан Словацкой Республики имеют право принять участие в референдуме, который состоится 4 июля. В ходе референдума избирателям предстоит решить два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для премьер-министра Роберта Фица и поддерживают ли они восстановление управления специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Инициатором петиции о проведении референдума выступила непредставленная в парламенте партия «Демократы». Рост объемов торговли, инвестиций, научных исследований и инноваций между Словацкой Республикой и Швейцарской Конфедерацией открывает новые возможности для деловой среды, науки и современных технологий в обеих странах, отметил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, принявший в четверг чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Словакии Петера Нельсона в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Швейцария входит в число 20 основных торговых партнеров Словацкой Республики. Словацкая Республика заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Болгарией и укреплении сотрудничества по вопросам экономической, культурной и европейской повестки дня, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, принявший нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгария в Словакии Снежану Йову Димитрову в связи с началом ее дипломатической миссии в нашей стране. Сильная жара и засуха негативно скажутся на общих результатах сбора нынешнего урожая. Однако на данном этапе делать детальные выводы преждевременно, поскольку уборочная кампания, по сути, только начинается, заявил премьер-министр Роберт Фица во время посещения сельскохозяйственных угодий в районе города Сенец. Он также отметил, что региональные различия будут весьма существенными. В этом году уборочная кампания началась очень рано, уже 10 июня в районе Комарно. Однако в дальнейшем она продвигается медленно. Причинами этого являются погодные условия и неравномерная влажность зерна. 5 июля на территории замка Девин пройдут государственные торжества по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия с участием высших должностных лиц Словакии. Это будет официальное государственное мероприятие. Широкая общественность сможет посмотреть трансляцию по словацкому телевидению, а также на официальных страницах в социальных сетях канцелярии правительства Словацкой Республики. В среду в возрасте 65 лет скончался поэт-песенник, менеджер, продюсер и публицист Мартин Сарваш. Словацкая публика знала его как популярного автора текстов песен, написавшего легендарные хиты для группы «Тублатанка». 2 июля министр культуры Мартина Шимковичева провела рабочий обед с аккредитованными в Словакии послами. Мероприятие прошло в Высоких Татрах по случаю 71-го фольклорного фестиваля «Виходна». Встреча стала продолжением прошлогодней инициативы и подтвердила стремление сделать это мероприятие традицией, связывающей культурную дипломатию с представлением словацкого культурного наследия.
0: Тема дня.
2: Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар сегодня, 3 июля, примет участие в церемонии вручения наград, приуроченной ко Дню словаков, проживающих за рубежом. Мероприятие состоится в помещениях Комитета по иностранным делам Национального совета Словацкой Республики в Братиславском граде. День словаков, проживающих за рубежом, который ежегодно отмечается в Словацкой Республике 5 июля, это выражение уважения и признательности нашим соотечественникам во всем мире за их вклад в сохранение словацкого языка, культуры и национальной идентичности, а также в укрепление связи между Словацкой Республикой и странами их проживания, пояснил глава словацкого МИД. В ходе торжественной церемонии будут вручены награды от Министерства иностранных и европейских дел, Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, и Фонда «Национальный мемориал словацкой эмиграции». Всего награды получат 8 человек из Словакии и других стран. День словаков, проживающих за рубежом, символически совпадает с государственным праздником Днем святых Кирилла и Мефодия и отмечается с момента образования Словацкой Республики в 1993 году. 5 июля 2000 года в центре Братиславского парка имени Янка Краля был установлен монумент весом 4,5 тонны, выполненный из красного мрамора с карьера Тардош, подарок от соотечественников из Венгрии. С того момента этот краеугольный камень будущего мемориала, посвященного словацкой эмиграции и словакам, проживающим за рубежом, стал местом чествования соотечественников, живущих за пределами Словакии. Дагмар Репчикова, глава управления по делам словаков, проживающих за рубежом, отметила по случаю предстоящего праздника, что он служит символическим мостом, соединяющим словаков всего мира с их родиной. Это возможность выразить благодарность всем соотечественникам, которые своим трудом, талантом и повседневными усилиями прославляют Словакию на мировой арене, сохраняя при этом живую связь со своими корнями. Мне приятно, что мы вновь встретимся в Братиславе по этому случаю и вместе отметим значимость нашего сообщества соотечественников, проживающих во всем мире, заявила она. Памятная церемония состоится в воскресенье 5 июля, как и каждый год, вновь в самом сердце Братиславского парка имени Янка Краля. Символическое возложение цветов станет данью памяти всем тем, кто покинул Словакию, но сохранил свой язык, культуру и чувство принадлежности к словацкой нации.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов. О чем вы можете узнать далее? В нашем первом сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим вам нового тренера футбольного клуба «Слован Братислава» Яя Туре, легенда мирового футбола. Его контракт со самым известным футбольным клубом Словакии оказался настоящей сенсацией не только для отечественных, но и для мировых СМИ. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Радио Словакия International.
3: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
1: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
4: Наш проект, в подстате, мы начали творить пред 5 роками.
3: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. Отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники», онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
1: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
3: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
1: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
3: При самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
1: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки 20 века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
3: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие «памятник» — это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
1: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
3: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
1: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
4: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
3: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
1: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
3: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
1: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
3: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
1: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
4: Книжка обсахуе наозай при каждом из тих объектов прибеги тих майтелов, тих справцов.
3: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
1: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
4: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
3: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
1: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
3: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
1: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
4: Но это был тоже заумовый прибег. Там
3: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
4: А подарилось им там справить вельми винимочный налез, нашли романские мальбы.
3: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
1: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.

0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, не каждый день такие авторитетные зарубежные СМИ, как, например, Sky Sports или The Sun, пишут о футбольном клубе «Слован Братислава». На самом деле такое случается крайне редко. Однако недавняя новость настолько интересна и нестандартна, что о ней рассказывает практически весь мир. Яя Туре стал новым тренером братиславского «Слована», подписав с клубом 3-летний контракт. Его тренерская карьера еще только начинается, но как игрок он был великолепен. За 3 года в Барселоне и 8 лет в Манчестер-Сити этот ивуарийский полузащитник был одним из лучших футболистов мира на своей позиции. И именно это делает его отличным маркетинговым ходом для «Слована». С другой стороны, не стоит забывать, что Яя Туре никогда не работал главным тренером на взрослом уровне. А в «Словане» уже знают, как непросто бывает совладать с группой индивидуально сильных игроков. Даже такому строгому и авторитетному специалисту, как Владимир Вайс, потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать доверие игроков и вывести команду на успешный путь. Разношерстный состав команды и незнакомая словацкая среда станут для Туре главными вызовами в самом известном клубе Словакии. Приход Яя Туре в «Слован» — это огромный шаг в неизвестность для обеих сторон. Для «Слована» это тренер, который привносит с собой невероятную харизму, связи в сфере мирового скаутинга, то есть поиска талантливых футболистов и менталитет абсолютного победителя. На пресс-конференции, посвященной приходу легенды мирового футбола на тренерский пост братиславского «Слована», выступил также генеральный директор клуба Иван Кмотрик.
2: Яя Туре со мной пришел к тому, что сам идет зарабатывать деньги.
3: Яя Туре приехал сюда не ради денег. Он успешный футболист и состоявшийся человек, добившийся в жизни многого. Так что заработок не был его главной мотивацией. Его привлекало то, что наши взгляды совпадают, и у нас есть общий проект. Именно этот проект стал решающим фактором, убедившим его сегодня оказаться здесь, рядом со мной. Именно это важно. Его приход обусловлен не деньгами, а общим видением, общими целями и амбициями. Мы оба молоды, хотим работать и полны решимости. Мы настроены очень позитивно и нацелены на успех в предстоящем сезоне.
1: Для Туре это идеальная возможность доказать, что он способен справиться с давлением, неизбежным для главного тренера клуба, который не приемлет ничего, кроме побед и регулярного участия в Еврокубках. В этом ему может помочь опыт, полученный во время работы с Пепом Гвардиолой и Роберто Манчини, а также его собственная игровая карьера. Та была настолько интересна, что о ней вполне можно было бы снять художественный фильм. Он родился в городе Буаке, Кот-д'Ивуар, и начал серьезно заниматься футболом в академии клуба «Асек Мимозас» в Абиджане. Как он сам впоследствии вспоминал, в детстве у него не было денег даже на собственные бутсы, поэтому в течение 2 лет он тренировался и играл исключительно босиком, что, по его словам, и помогло ему развить ту великолепную технику и способность чувствовать мяч, которую он демонстрировал уже на взрослом уровне. Его трамплином в европейский футбол стал бельгийский клуб «Беверен», известный своим тщательным выбором африканских талантов. Поиграв за украинский «Металлург Донецк», греческий «Олимпиакос» и французский «Монако», в 2007 году он перешел в «Барселону». Туре стал одним из ключевых игроков этого испанского клуба. Под руководством Пепа Гвардиолы в 2009 году он завоевал 6 трофеев за 1 год. Чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В финале Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед он вышел на позиции центрального защитника. Вынужденная мера, вызванная травмами и дисквалификациями ряда игроков основного состава, и продемонстрировал блестящую игру. Он не позволил атаке Юнайтед во главе с Уэйном Руни и Криштиану Роналду забить ни одного мяча. Перейдя в Манчестер Сити в 2010 году, Туре вышел на новый уровень мастерства. Главный тренер Роберто Манчини перевел его ближе к атаке, раскрыв тем самым его атакующий потенциал. Туре стал той движущей силой, которая превратила Сити из посредственного клуба в гегемона английского футбола. Прекрасно работала связка с его братом Коло, выступавшим на позиции центрального защитника. Самым запоминающимся в карьере Яя Туре стал сезон 2013-2014 годов. Выступая на позиции центрального полузащитника, он забил 20 голов в премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, он записал на свой счет 9 результативных передач, а сама команда завоевала чемпионский титул. Туре завершил свою блестящую карьеру игрока в 2020 году, проведя перед этим непродолжительное время в греческом «Олимпиакосе» и китайском клубе. Кто-то может сказать, что тренерская карьера Туре пока не впечатляет. Прежде всего потому, что на взрослом уровне он работал исключительно в качестве ассистента. Впрочем, в Словакии есть свежий пример тренера, который долгое время был лишь помощником, а затем был полшага от того, чтобы вывести нашу национальную сборную в четвертьфинала чемпионата Европы, Франческо Кальцона. Так что для Туре это тоже может не стать проблемой. Его тренерская карьера началась в 2021 году в Украине, где он работал в Донецком Олимпике. Затем он переехал в Россию, где вошел в тренерский штаб клуба «Ахмат Грозный». В 2022 году он вернулся в Англию. Tottenham Hotspur назначил его главным тренером команды до 16 лет. Юные игроки Академии видели в нем достойный пример для подражания, а сам Туре впервые попробовал себя в роли главного тренера, делая упор на оснащенность технических приемов и тактическую дисциплину. Качество, которое он когда-то перенял в Барселоне. Стремление работать на взрослом уровне привело его в июне 2023 года в Бельгию, где он стал ассистентом главного тренера в клубе «Стандарт Льеж». Однако в конце того же года он получил предложение от своего бывшего наставника Манчини, возглавившего сборную Саудовской Аравии. Туре стал его помощником и получил международный опыт, работая бок о бок с тренером высочайшего класса. Тем не менее, словом Братислава, это его первый по-настоящему серьезный вызов в качестве главного тренера взрослой команды. Вот что он сказал по поводу своего прихода в Словакию.
0: Well, I've time to look at the scrutiny a bit the team and the clubs.
1: У меня было время получше узнать команду и клуб. Считаю, что в Словакии много сильных футбольных клубов с богатой историей. И я думаю, что 8 чемпионских титулов подряд, завоеванных Слованом, это достижение, которое дается нелегко. Для меня это отличный вызов. Мне очень нравится местный проект. Надеюсь, что добьюсь успеха и хорошо проявлю себя в Словане. Думаю, я сам смогу многому научиться у этих игроков и продолжить развитие. Честно говоря, мне не терпится начать. С нетерпением жду того, что принесет будущее. До конца прошлого сезона Слован возглавлял Владимир Вайс, покинувший команду ради работы со сборной Словакии. С тех пор братиславский клуб проводил активный поиск нового тренера, уделяя особое внимание иностранным специалистам. Генеральный директор клуба Иван Кмотрик признал, что встречался с 5 тренерами, чьи кандидатуры рассматривались всерьез. Среди них были хорват Игор Бишчан, ранее выступавший за Ливерпуль и тренировавший загребское «Динамо», украинец Сергей Ребров, недавно возглавлявший сборную Украины и до этого киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» Будапешт, ирландец Робби Кин, игравший за «Тоттенхэм» и тренировавший «Ференцварош», и француз Валериен Исмаэль с опытом работы в Вольсбурге, Бешикташе и Блэкберне. Однако Слован Братислава выбрал Туре. Чувствуется огромное желание и мотивация Яя Туре добиться успеха на тренерском поприще в братиславском Словане. Есть основания для оптимизма. Вполне вероятно, что это сотрудничество в итоге окажется успешным, а решение Слована – верным. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами. Желаем вам прекрасных летних выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Pekný víkend a do počutia».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Седьмого июля президент Петер Пеллегрини посетит Анкару для участия в саммите Североатлантического альянса. Лидеры стран-членов и партнеров альянса обсудят вопросы будущего евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала и дальнейшие направления совместного сотрудничества. Проанализируют выполнение целей, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге, наращивание инвестиций в оборону и оборонную промышленность, а также ситуацию на Украине. Более 4 миллионов граждан Словацкой Республики имеют право принять участие в референдуме, который состоится 4 июля. В ходе референдума избирателям предстоит решить два вопроса. Согласны ли они с отменой так называемой пожизненной ренты для премьер-министра Роберта Фица и поддерживают ли они восстановление управления специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Инициатором петиции о проведении референдума выступила непредставленная в парламенте партия «Демократы». Рост объемов торговли, инвестиций, научных исследований и инноваций между Словацкой Республикой и Швейцарской Конфедерацией открывает новые возможности для деловой среды, науки и современных технологий в обеих странах, отметил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар, принявший в четверг чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Словакии Петера Нельсона в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Швейцария входит в число 20 основных торговых партнеров Словацкой Республики. Словацкая Республика заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Болгарией и укреплении сотрудничества по вопросам экономической, культурной и европейской повестки дня, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, принявший нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгария в Словакии Снежану Йову Димитрову в связи с началом ее дипломатической миссии в нашей стране. Сильная жара и засуха негативно скажутся на общих результатах сбора нынешнего урожая. Однако на данном этапе делать детальные выводы преждевременно, поскольку уборочная кампания, по сути, только начинается, заявил премьер-министр Роберт Фица во время посещения сельскохозяйственных угодий в районе города Сенец. Он также отметил, что региональные различия будут весьма существенными. В этом году уборочная кампания началась очень рано, уже 10 июня в районе Комарно. Однако в дальнейшем она продвигается медленно. Причинами этого являются погодные условия и неравномерная влажность зерна. 5 июля на территории замка Девин пройдут государственные торжества по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия с участием высших должностных лиц Словакии. Это будет официальное государственное мероприятие. Широкая общественность сможет посмотреть трансляцию по словацкому телевидению, а также на официальных страницах в социальных сетях канцелярии правительства Словацкой Республики. В среду в возрасте 65 лет скончался поэт-песенник, менеджер, продюсер и публицист Мартин Сарваш. Словацкая публика знала его как популярного автора текстов песен, написавшего легендарные хиты для группы «Тублатанка». 2 июля министр культуры Мартина Шимковичева провела рабочий обед с аккредитованными в Словакии послами. Мероприятие прошло в Высоких Татрах по случаю 71-го фольклорного фестиваля «Виходна». Встреча стала продолжением прошлогодней инициативы и подтвердила стремление сделать это мероприятие традицией, связывающей культурную дипломатию с представлением словацкого культурного наследия.
0: Тема дня.
2: Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар сегодня, 3 июля, примет участие в церемонии вручения наград, приуроченной ко Дню словаков, проживающих за рубежом. Мероприятие состоится в помещениях Комитета по иностранным делам Национального совета Словацкой Республики в Братиславском граде. День словаков, проживающих за рубежом, который ежегодно отмечается в Словацкой Республике 5 июля, это выражение уважения и признательности нашим соотечественникам во всем мире за их вклад в сохранение словацкого языка, культуры и национальной идентичности, а также в укрепление связей между Словацкой Республикой и странами их проживания, пояснил глава словацкого МИД. В ходе торжественной церемонии будут вручены награды от Министерства иностранных и европейских дел, Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, и Фонда «Национальный мемориал словацкой эмиграции». Всего награды получат 8 человек из Словакии и других стран. День словаков, проживающих за рубежом, символически совпадает с государственным праздником Днем святых Кирилла и Мефодия и отмечается с момента образования Словацкой Республики в 1993 году. 5 июля 2000 года в центре Братиславского парка имени Янка Краля был установлен монумент весом 4,5 тонны, выполненный из красного мрамора с карьера Тардош, подарок от соотечественников из Венгрии. С того момента этот краеугольный камень будущего мемориала, посвященного словацкой эмиграции и словакам, проживающим за рубежом, стал местом чествования соотечественников, живущих за пределами Словакии. Дагмар Репчикова, глава управления по делам словаков, проживающих за рубежом, отметила по случаю предстоящего праздника, что он служит символическим мостом, соединяющим словаков всего мира с их родиной. Это возможность выразить благодарность всем соотечественникам, которые своим трудом, талантом и повседневными усилиями прославляют Словакию на мировой арене, сохраняя при этом живую связь со своими корнями. Мне приятно, что мы вновь встретимся в Братиславе по этому случаю и вместе отметим значимость нашего сообщества соотечественников, проживающих во всем мире, заявила она. Памятная церемония состоится в воскресенье 5 июля, как и каждый год, вновь в самом сердце Братиславского парка имени Янка Краля. Символическое возложение цветов станет данью памяти всем тем, кто покинул Словакию, но сохранил свой язык, культуру и чувство принадлежности к словацкой нации.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. За звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут, и у микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. По традиции, в начале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. В нашем первом сюжете мы расскажем вам об уникальной публикации и проекте с названием «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники», в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Ну а затем в нашей спортивной рубрике мы представим вам нового тренера футбольного клуба «Слован Братислава» Яя Туре, легенда мирового футбола. Его контракт со самым известным футбольным клубом Словакии оказался настоящей сенсацией не только для отечественных, но и для мировых СМИ. Оставайтесь с нами, друзья, оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного времяпрепровождения.
0: Радио Словакия International.
3: Друзья, в ближайшие минуты мы побеседуем с Мареком Ковачом, кинематографистом, оператором, режиссером и сценаристом документальных фильмов, посвященных сохранению и реставрации культурного наследия, а также соавтором проекта «Возрожденные памятники» и одноименной книги, в которой представлены 12 вдохновляющих историй о образцовой реставрации исторических зданий со всей Словакии.
1: Лейтмотивом нашей беседы станет книга «Путешествие в память страны. Возрожденные памятники». В обществе часто говорят о сложностях, сопряженных с ответственностью за памятники культуры, и о том, как трудно провести их реконструкцию так, чтобы они обрели свой подлинный облик, а инвестор при этом выполнил все требования специалистов по охране памятников. Марек Ковач рассказал нам, с чего начался проект «Возрожденные памятники», реализуемый в рамках гражданского объединения.
4: Наш проект, в подстате, мы начали творить пред 5 роками.
3: По сути, мы начали работу над нашим проектом 5 лет назад, в 2021 году. Толчком к этому послужило то, что я следил за обсуждениями в социальных сетях и часто видел мнение людей о реставрации памятников, а также то, что многие эту тему не понимают. Я часто встречал высказывания, в которых люди буквально ругали специалистов по охране памятников и принимаемые ими решения, возмущаясь, например, тем, что нельзя поставить пластиковые окна в своем доме. И считаю, что все, что делают эти специалисты, это неправильно. Я отчетливо осознавал, дело просто в том, что люди этого не понимают. отсюда и такие разговоры. Ведь любой, кто хоть немного разбирается в вопросе и обладает здравым смыслом, понимает, пластиковые окна вряд ли подойдут для дома эпохи Возрождения. Поэтому я решил создать проект, который послужит людям положительным примером и объяснит, почему памятники архитектуры реставрируют именно так, и почему органы охраны памятников выдвигают те или иные требования. Так совпало, что это был период пандемии COVID, когда у меня, как сотрудника из сферы культуры, оператора, случались простои без работы. Это и подтолкнуло меня к тому, чтобы объединить два моих увлечения. Я решил совместить кинопроизводство со своей страстью к памятникам архитектуры. Так родился проект «Возрожденные памятники» — онлайн-инициатива, в рамках которой мы с помощью короткометражных документальных фильмов рассказываем об образцово отреставрированных памятниках и о ремеслах, непосредственно связанных с их восстановлением.
1: Вы кинематографист, но создали множество версий одного и того же объекта, например, реставрации исторического памятника.
3: Я не автор текстов для этой книги, их написала архитектор Ивета Хованова. Все здесь переплетено и взаимосвязано. По своей основной профессии я оператор, но в работе над этой книгой выступил и в роли фотографа.
1: По какому принципу вы отбирали отдельные объекты? Очевидно, вы, вероятно, выбирали самое интересное, чтобы включить в повествование определенные истории, связанные с реставрацией исторических объектов.
4: При
3: самом отборе объектов мы прежде всего искали те, что были отреставрированы образцово. Мы также консультировались с ведомством по охране памятников и нашим экспертом-куратором. Критерием служило то, что объекты должны были быть отреставрированы на высочайшем уровне, с использованием традиционных материалов и методов строительства. И что особенно важно, сохранять свою историческую атмосферу после завершения работ.
1: Памятники бывают разными. Средневековый замок – это одно, здание эпохи буржуазии – другое, ну а постройки XX века – третье. Можно предположить, что вы выбирали объекты для вашей книги и по этому принципу, чтобы обеспечить разнообразие.
3: Да, нас тоже интересовало это разнообразие. В сознании большинства людей понятие «памятник» — это, скажем, замок, церковь или особняк. Но мы хотим показать, что оно включает в себя и, например, промышленные или более современные сооружения.
1: Или, скажем, здания в стиле брутализма. К ним, например, относится Дом искусств в Песчанах. Он снова вызвал большой интерес у посетителей, особенно после того, как был включен в список национальных памятников культуры.
3: Да, это именно одно из тех зданий, которые мы действительно хотим представить и о которых хотим рассказать.
1: Как проходил этот процесс? Вы сами выбирали эти истории, или кто-то давал вам советы, или подсказывали специалисты по охране памятников? Были ли это в основном исторические объекты, история реставрации которых уже была, по сути, завершена?
4: Наша снага была спочатку захитить объекты, которые уж были докончены.
3: Изначально мы стремились запечатлеть уже готовые, отреставрированные здания. Однако со временем стало ясно, что можно снимать и те объекты, где реконструкция еще продолжается. Что касается отбора и консультаций, мы советовались с региональными органами по охране памятников, а также с другими экспертами. Именно они подсказывали нам, какие здания лучше всего подходят для того, чтобы рассказать их историю. Мы постарались отобрать как широко известные объекты, например, Любовнянский замок, так и менее известные. Так мы выбрали тяговую преобразовательную подстанцию в Горней Смоковце.
1: Мы беседуем в Братиславе. Вы родом отсюда. Давайте теперь перенесемся из Братиславы с запада Словакии на восток и поговорим о том, как вы продолжали отбор этих возрожденных памятников.
3: Наши поездки к этим возрожденным памятникам были, можно сказать, довольно бессистемными. То мы снимали что-то в западной Словакии, то в центральной, то в восточной. Одним из первых объектов, которые мы начали снимать, была Братиславская кальвария, однако в эту книгу она не вошла. Еще одним объектом, который по стечению обстоятельств тоже не попал в это издание, стала восстановленная хозяйственная постройка у замка Угровец.
1: В большинстве таких крупных замков, как, например, в замке Угровец, реставрационные работы все еще находятся в процессе, на промежуточном этапе.
3: Замок Угровец был интересен тем, что хозяйственную постройку фактически реконструировали или восстановили в ее первоначальном виде. Это означает, что орган по охране памятников разрешил покрыть ее крышей традиционного типа, двускатной крышей, скрытой дранкой, что в наших замках случается нечасто. Именно это, возможность восстановления в исходном виде, нас и привлекло в данном объекте. Впоследствии он даже получил премию «Цезарь» за образцовую реставрацию.
1: Давайте поговорим и о других проектах. Например, о доме Франца в Гандловой. Вы выстроили повествование так, что книга напоминает сборник реальных историй. Можно взять ее с собой, отправиться в путешествие по Словакии и использовать как путеводитель.
4: Книжка обсахuje naozaj pri každom z tých objektov príbehy tých majiteľov, tých správcov.
3: В книге собраны истории нынешних владельцев и распорядителей каждого из этих исторических объектов. Людей, которые, надо сказать, действительно жертвовали своей частной жизнью, временем и личными средствами ради их спасения. В то же время, как вы уже отметили, книга служит своего рода путеводителем и источником вдохновения для читателей. К нам уже обращались люди, которые признавались, что даже не подозревали о существовании таких объектов в Словакии, но теперь собираются посетить их вместе с семьями. Нас очень радует, что книга оказывает на людей такое воздействие.
1: Дом Франца в Гандловой, иногда называемый каменным домом Франца, это уникальный памятник национальной культуры, внесенный в реестр памятников в июле 2024 года. Этот редкий образец каменного крестьянского дома был построен в 1883 году немецкими крестьянами Михаэлом и Паулем Францами. Здание представляет собой типичный для местных немецких колонистов архитектурный стиль, сформировавшийся в этом регионе на основе так называемого кремницкого шахтерского дома.
4: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený.
3: Это весьма интересный пример того, как удалось спасти здание, которое уже буквально разваливалось. Многие сочли бы, что такой дом проще снести, чем пытаться сохранить. Однако владелец решил спасти это уникальное строение, и ему это действительно удалось. Парадоксально, но в тот момент, когда начались работы по реставрации, дом даже не имел статуса памятника культуры. Владелец проявил подлинное чувство истории и постарался сохранить все сохранившиеся в доме подлинные предметы, полы, двери, а то, что спасти не удалось, воссоздал заново. Он сам изготовил мебель для спальни, ориентируясь на исторические образцы. Он действительно стремился вернуть дому его первоначальный облик и преуспел в этом.
1: В ходе общения с различными инвесторами, а здесь представлены самые разные их категории – частные лица, церковь, органы местного самоуправления и даже государственные структуры – вы сталкивались с большим разнообразием подходов. Кто из них, на ваш взгляд, проявляет наибольшую ответственность и подходит к реставрации памятников наиболее добросовестно?
3: Если говорить в целом, опираясь на данные по другим объектам, которые мы зафиксировали, то, к сожалению, хуже всего обстоит дело с государственными инвестициями. Там процесс тормозится законодательством, а самыми гибкими инвесторами оказываются частные лица, обычные люди. Зачастую интересно наблюдать, как владельцы исторических зданий, например, дома Франца или бывшего дома лютеранского пастора в поселке Белуй, убеждаются, что реставрация вовсе не так дорога, как принято считать. Это объясняется тем, что при восстановлении часто используются самые обычные строительные материалы – песок, известь, вода, камень и дерево. Если же за дело берутся квалифицированные мастера, как в случае с упомянутыми объектами, способные выполнить значительную часть работ самостоятельно, то такая реставрация, как ни парадоксально, оказывается вполне доступной по цене.
1: В рамках нашего рассказа давайте также вспомним историю реставрации церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Модре. Чем она была интересна с вашей точки зрения?
4: Но это был тоже заумовый прибег. Там
3: церковь долгие годы не использовалась и находилась в крайне плачевном состоянии. Местной церковной общине это здание было не нужно. Однако участники образовавшегося общественного объединения решили взяться за дело. Они понимали, что церковь представляет собой ценность и хотели ее спасти. И они с огромным энтузиазмом взялись за работу, действительно спасли церковь и привели ее в порядок, буквально от фундамента до самой крыши.
4: А подарилось им там справить очень винимочный налез, нашли романские мальбы.
3: Им удалось сделать там поистине выдающееся открытие, обнаружить росписи и настенные фрески в романском стиле, чего ни они сами, ни кто-либо другой не ожидали. Ранее считалось, что церковь относится примерно к середине 16 века, однако эта находка подтвердила, что на самом деле она была построена около середины 14 века.
1: В заключение мы желаем всему авторскому коллективу проекта «Возрожденные памятники» дальнейших успехов в работе. В настоящем издании, вышедшем с подзаголовком «Путешествие к памяти страны», Марек Ковач и его коллеги представили 12 уникальных историй о восстановленных памятниках. По словам автора, в ближайшем будущем в виде книги выйдут истории еще 12 объектов.

0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, не каждый день такие авторитетные зарубежные СМИ, как, например, Sky Sports или The Sun, пишут о футбольном клубе «Слован Братислава». На самом деле такое случается крайне редко. Однако недавняя новость настолько интересна и нестандартна, что о ней рассказывает практически весь мир. Яя Туре стал новым тренером братиславского «Слована», подписав с клубом 3-летний контракт. Его тренерская карьера еще только начинается, но как игрок он был великолепен. За 3 года в Барселоне и 8 лет в Манчестер-Сити этот ивуарийский полузащитник был одним из лучших футболистов мира на своей позиции. И именно это делает его отличным маркетинговым ходом для «Слована». С другой стороны, не стоит забывать, что Яя Туре никогда не работал главным тренером на взрослом уровне. А в «Словане» уже знают, как непросто бывает совладать с группой индивидуально сильных игроков. Даже такому строгому и авторитетному специалисту, как Владимир Вайс, потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать доверие игроков и вывести команду на успешный путь. Разношерстный состав команды и незнакомая словацкая среда станут для Туре главными вызовами в самом известном клубе Словакии. Приход Яя Туре в «Слован» — это огромный шаг в неизвестность для обеих сторон. Для «Слована» это тренер, который привносит с собой невероятную харизму, связи в сфере мирового скаутинга, то есть поиска талантливых футболистов и менталитет абсолютного победителя. На пресс-конференции, посвященной приходу легенды мирового футбола на тренерский пост братиславского «Слована», выступил также генеральный директор клуба Иван Кмотрик.
2: Яя Туре приехал сюда не ради денег. Он успешный футболист и состоявшийся человек, добившийся в жизни многого, так что заработок не был его главной мотивацией. Его привлекало то, что наши взгляды совпадают, и у нас есть общий проект. Именно этот проект стал решающим фактором, убедившим его сегодня оказаться здесь, рядом со мной. Именно это важно. Его приход обусловлен не деньгами, а общим видением, общими целями и амбициями. Мы оба молоды, хотим работать и полны решимости. Мы настроены очень позитивно и нацелены на успех в предстоящем сезоне.
1: Для Туре это идеальная возможность доказать, что он способен справиться с давлением, неизбежным для главного тренера клуба, который не приемлет ничего, кроме побед и регулярного участия в Еврокубках. В этом ему может помочь опыт, полученный во время работы с Пепом Гвардиолой и Робертом Манчини, а также его собственная игровая карьера. Та была настолько интересна, что о ней вполне можно было бы снять художественный фильм. Он родился в городе Буаке, Кот-д'Ивуар, и начал серьезно заниматься футболом в академии клуба «Асек Мимозас» в Абиджане. Как он сам впоследствии вспоминал, в детстве у него не было денег даже на собственные бутсы, поэтому в течение 2 лет он тренировался и играл исключительно босиком, что, по его словам, и помогло ему развить ту великолепную технику и способность чувствовать мяч, которую он демонстрировал уже на взрослом уровне. Его трамплином в европейский футбол стал бельгийский клуб «Беверен», известный своим тщательным выбором африканских талантов. Поиграв за украинский «Металлург Донецк», греческий «Олимпиакос» и французский «Монако», в 2007 году он перешел в «Барселону». Туре стал одним из ключевых игроков этого испанского клуба. Под руководством Пепа Гвардиолы в 2009 году он завоевал 6 трофеев за 1 год. Чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В финале Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед он вышел на позиции центрального защитника. Вынужденная мера, вызванная травмами и дисквалификациями ряда игроков основного состава, и продемонстрировал блестящую игру. Он не позволил атаке Юнайтед во главе с Уэйном Руни и Криштиану Роналду забить ни одного мяча. Перейдя в Манчестер-Сити в 2010 году, Туре вышел на новый уровень мастерства. Главный тренер Роберто Манчини перевел его ближе к атаке, раскрыв тем самым его атакующий потенциал. Туре стал той движущей силой, которая превратила Сити из посредственного клуба в гегемона английского футбола. Прекрасно работала связка с его братом Коло, выступавшим на позиции центрального защитника. Самым запоминающимся в карьере Яя Туре стал сезон 2013-14 годов. Выступая на позиции центрального полузащитника, он забил 20 голов в премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, он записал на свой счет 9 результативных передач, а сама команда завоевала чемпионский титул. Туре завершил свою блестящую карьеру игрока в 2020 году, проведя перед этим непродолжительное время в греческом «Олимпиакосе» и китайском клубе. Кто-то может сказать, что тренерская карьера Туре пока не впечатляет. Прежде всего потому, что на взрослом уровне он работал исключительно в качестве ассистента. Впрочем, в Словакии есть свежий пример тренера, который долгое время был лишь помощником, а затем был полшага от того, чтобы вывести нашу национальную сборную в четвертьфинала чемпионата Европы, Франческо Кальцона. Так что для Туре это тоже может не стать проблемой. Его тренерская карьера началась в 2021 году в Украине, где он работал в Донецком Олимпике. Затем он переехал в Россию, где вошел в тренерский штаб клуба «Ахмат Грозный». В 2022 году он вернулся в Англию. Tottenham Hotspur назначил его главным тренером команды до 16 лет. Юные игроки Академии видели в нем достойный пример для подражания, а сам Туре впервые попробовал себя в роли главного тренера, делая упор на оснащенность технических приемов и тактическую дисциплину. Качество, которое он когда-то перенял в Барселоне. Стремление работать на взрослом уровне привело его в июне 2023 года в Бельгию, где он стал ассистентом главного тренера в клубе «Стандарт Льеж». Однако в конце того же года он получил предложение от своего бывшего наставника Манчини, возглавившего сборную Саудовской Аравии. Туре стал его помощником и получил международный опыт, работая бок о бок с тренером высочайшего класса. Тем не менее, словом Братислава, это его первый по-настоящему серьезный вызов в качестве главного тренера взрослой команды. Вот что он сказал по поводу своего прихода в Словакию.
0: Well, I have time to look at the scrutiny a bit the team and the clubs.
1: У меня было время получше узнать команду и клуб. Считаю, что в Словакии много сильных футбольных клубов с богатой историей. И я думаю, что 8 чемпионских титулов подряд, завоеванных Слованом, это достижение, которое дается нелегко. Для меня это отличный вызов. Мне очень нравится местный проект. Надеюсь, что добьюсь успеха и хорошо проявлю себя в Словане. Думаю, я сам смогу многому научиться у этих игроков и продолжить развитие. Честно говоря, мне не терпится начать. С нетерпением жду того, что принесет будущее. До конца прошлого сезона Слован возглавлял Владимир Вайс, покинувший команду ради работы со сборной Словакии. С тех пор братиславский клуб проводил активный поиск нового тренера, уделяя особое внимание иностранным специалистам. Генеральный директор клуба Иван Кмотрик признал, что встречался с 5 тренерами, чьи кандидатуры рассматривались всерьез. Среди них были хорват Игор Бишчан, ранее выступавший за Ливерпуль и тренировавший Загребское «Динамо», украинец Сергей Ребров, недавно возглавлявший сборную Украины и до этого киевское «Динамо» и венгерский Ференцварош Будапешт, ирландец Робби Кин, игравший за Тоттенхэм и тренировавший Ференцварош, и француз Валериен Исмаэль с опытом работы